0: на Урале 6 часов. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Урале 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: Каждый.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Естественно, желаю доброго утра. 7.03 на студийных, друзья. Воскресенье встречаем с размахом, ярко, музыкально и, естественно, с хорошими эмоциями. Да, возможно, кто-то еще не проснулся, кто-то отдыхает, но точно знаю, что есть люди, которые сейчас сидят у радиоприемника, слышат это сообщение. Если что, мы с вами выжившие, видимо, те самые люди, которые вчера никуда не ходили отдыхать поздно ночью. Но оно и радует, зато состояние здоровья хорошее. Так что давайте, друзья, только вперед. Смотри радио.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Самое время рассказать вам немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 19, днем плюс 29. В Оренбурге сейчас плюс 22, днем до плюс 30. В Кувандыке плюс 15, днем плюс 29 градусов. В Ясном сейчас плюс 17, днем до плюс 29. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженое без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
4: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь.
0: Подробности на смотри.радио.

0: Ну, вообще, знаете, как бы быть рыбой, казалось бы, не очень, но это, естественно, не про знаки зодиака. Ну, как-то опасно в этом мире быть рыбой. Тут тебя могут съесть, тут поймать, тут зажарить и как-то. Но если в переносном смысле, да, и это мы снова не про знаки зодиака, то, конечно же, быть чьей-то рыбой мечты очень-очень приятно. Вы представляете, как же человек рад вашему появлению в жизни, как он рад ценить вас, проживать ее вместе с вами, наслаждаться моментом. Вот я желаю, чтобы у каждого человека была рыба своей мечты, но и вы тоже были именно той рыбкой, которую поймали на крючок, которая радует чью-то жизнь и дарит самые позитивные мгновения. А мы дарим вам музыку, звучащую здесь, в эфире «Радио Хит» уже сейчас.
1: В твоем ритме. Смотри,

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Летом предмет совсем не лишний. Прибор для удаления косточек вишни. Любая хозяйка, конечно же, знает, как овощечистка полезна бывает. В сети магазинов «Милый дом» приспособление для удаления косточек 299 рублей. Овощечистка в ассортименте от 29 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
3: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона-насоса. 324-824.
5: ООО «Афина». Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.

0: просто замечательно ты себя чувствуешь. Во-вторых, ты можешь прожить эту жизнь ярко, этот день в том числе, конечно же. Почему? Потому что он будет идти гораздо дольше. Ну и, естественно, дел ты тоже сможешь сделать гораздо больше. Не знаю, поехать к родным, перебрать огород, посадить что-то новое, собрать рассаду, пойти погулять, покататься на велосипеде, не знаю, позвать к себе в гости. В общем, все на свете можно успеть. Ну, поэтому мы ждем от вас сообщений, рассказов о том, чем бы вы занялись сегодня, как вообще прошло ваш суббота, вечер, как вы его отмечали, как праздновали, ну и что будете делать сегодня днем и вечером. Очень жду весточек. Телеграм Макс 8922 878 2929.
1: Смотри, смотри. Радио.

в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: Точный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Самое время рассказать вам немного о погоде в городе Орске в данную минуту. Плюс 21 градус, днем ожидается плюс 29. В Оренбурге сейчас плюс 23, днем плюс 30. В Кондыке и Медногорске плюс 18, днем ожидается плюс 29. В Ясном плюс 21, днем также до плюс 29. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама.
0: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Урале 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Жизнь.

0: Приветствую всех в эфире радио «Хит Настя Центр». С тобой на связи. Всем доброе утро. 8.02 уже на наших студийных пробило. Значит, самое время. Если вы еще не успели проснуться, просыпаемся, встаем, двигаемся вперед навстречу этому дню с яркой музыкой и хорошим настроением. А почему бы и нет? Еще впереди множество времени, чтобы успеть расслабиться, отдохнуть, провести время с друзьями, с близкими, знакомыми и скрасить все это приятными, конечно же, нотками. Естественно, я говорю, это о музыке, которая будет звучать уже в эфире «Радио Хит» в это мгновение.
1: Смотри радио.

0: Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Самое время рассказать о событиях и праздниках, которые отмечаются сегодня, 5 июля, воскресенье. Сегодня день трудоголиков. Но, естественно, только трудоголики и ранние пташки могут слышать это сообщение. Всемирный день бикини сегодня, день разноцветных носков с пальцами. А также сегодня здесь из интересного еще что. Это, конечно, день работников морского и речного флота. 46 лет этому празднику причастных поздравляем. День рождения туризма, день турагентств сегодня, также день Республики Калмыкия. День чего здесь еще интересного? А вот сейчас будем смотреть. День механического карандаша, день битбокса, день работы, день чего здесь? А вот как-то, знаете, немного-то праздников, даже и выбрать-то и не из чего. Давайте о именинах поговорим. Они сегодня у Григория, Галактиона, Геннадия, а также Евсевия, Ульяны, Зенона, Зины, Федора и Василия. Причастных поздравляем и двигаемся далее. Впереди у нас музыка, хорошие эмоции, яркое настроение. И не забываем о том, что данная информация была предоставлена сайтом kalend.ru.

0: Реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
1: «Автоджаз» в Орске. Большое поступление автомобильных компрессорных холодильников от 30 до 50 литров. Охлаждение до минус 22 градусов. Гарантия – установка. Магазин «Автоджаз» Орск, Нефтяников 3.
2: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля у ТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
3: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18
0: лет. Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ОТК «Город Орск», проспект Мира, 21, Угрен, 115 565 801 83 39.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Прямо сейчас в городе Орске +22, днем +29, в Оренбурге +23, днем +30 градусов, в Кувандыке и Медногорске +18, днем +29, а вот в Ясном +21, днем также +29. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
2: Реклама.
1: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохи.
8: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Прямо сейчас расскажу о том, что подготовили звезды на сегодняшний день, именно на 5 июля.
2: Овен.
1: В данный момент звезды не слишком благоволят к вам, и сие безобразие будет продолжаться до того момента, пока Луна, чье капризное влияние так портит вам жизнь, не изменит своего положения. Постарайтесь избегать споров и других конфликтных ситуаций.
2: Телец.
1: Сегодня победа над трудностями будет даваться вам так легко, что вы, возможно, захотите искусственно усложнить ситуацию, дабы, найдя из нее выход, чувствовать себя героем.
2: Близнецы.
1: Вам море будет чуть выше колена, горы же по плечо. Примерно такое же настроение будет овладевать каждым, кто окажется рядом с вами.
2: Рак.
1: У вас масса дел и, как всегда, нет времени, но хотя вас это и не радует, вы не впервые сталкиваетесь с такой ситуацией. Что толку жаловаться на жизнь?
2: Лев.
1: Сегодня вы, возможно, будете поставлены перед необходимостью иначе взглянуть на вещи. Скорее всего, это вам не понравится.
2: Дева.
1: Вам лучше ограничивать время общения с кем бы то ни было до минимума, особенно это касается родственников.
2: Весы.
1: Сегодня вам, возможно, придется объяснять тому, кто вам дорог, что он в чем-то глубоко заблуждается. Постарайтесь сохранять спокойствие.
2: Скорпион.
1: Измените на сегодняшний день давно сложившуюся схему действий. Если вы завтракаете на кухне, уйдите с тарелкой в комнату и так далее.
2: Стрелец.
1: Если захотите, можете проходить и сквозь стены. Главное — видеть цель и верить в свои силы.
2: Козерог.
1: Вас, наконец, догонят отголоски давно свершившихся событий. Вряд ли это доставит вам большое удовольствие, но справиться с этим точно нужно.
2: Водолей.
1: День вы, возможно, проведете не в компании, однако одиноким себя чувствовать вы точно не будете.
2: Рыбы.
1: Вы, возможно, хотите добиться успеха и насладиться им быстрее, но не позволяйте нетерпению становиться вашей проблемой. Оно может сильно помешать. Всем знаком зодиака желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
0: Реклама.
3: Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 33 0044 или 33 0049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 250807.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну что ж, друзья, самое время поделиться эмоциями, настроением и сообщениями в эфире «Радио Хит». Здесь нам написал Михаил: «Любимая Ниночка, ты самая-самая лучшая, твой Миха». Такое теплое сообщение к нам прилетело на признание в любви. Мы такое приветствуем, очень рады зачитывать в эфире. Так что, если вдруг у кого-то появится еще желание передать привет и поделиться эмоциями, рассказать о планах на этот день, признаться в любви, все это возможно, конечно, в эфире «Радио Хит». Так что координаты прежние. Телеграм Макс 8922-878-2929. А также портал смотри.радио с категорией в 16+. И наш студийный номер 21-137, код города 3537.
1: В твоем ритме. Смотри, радио.

0: Реклама. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Фред всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники здесь раз в море и доступно все для нас.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Прямо сейчас в городе Орске +23, днем ожидается +29, в Оренбурге +25, днем +31 градус. В Кондыке и Медногорске +21, днем +29, а в городе Ясном +23, днем +29. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама.
7: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.

0: Австралия. 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. 9.02 на наших студийных. Мы встречаем это утро ярко, с хорошей музыкой, с приятными треками. Bruno Mars только что прозвучали. Впереди еще достаточное количество клевых композиций, которые будем слушать, под которые будем наслаждаться, танцевать и просто проводить время и утро воскресенье ярко. Смотри, радио.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. «Пробалкон» 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна, даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
4: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Прямо сейчас в городе Орске плюс 22 градуса, на днем ожидается плюс 29, в городе Оренбурге плюс 25, днем плюс 31, в Кондыке и Медногорске плюс 21, днем плюс 29, и в Ясном плюс 23, днем до плюс 29 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
7: Реклама. В магазине «Народный» гриль-сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
8: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 класса, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билет.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Когда паразиты нам жить мешают, специальные средства проблему решают. Когда в огороде вырос сорняк, без химии не обойтись никак. В сети магазинов «Милый дом» средства от грызунов «Эфа» 150 грамм 35 рублей. Средства от сорняков «Отличник» 2 миллилитра 15 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Телефон рекламной службы 25.

0: хорошем настроении. Мы продолжаем дарить вам музыку, приятное настроение. Естественно, не забываем о ваших приветах. Артем здесь нам пишет: мы с папой поздравляем маму с днем рождения, что все мечты сбывались и никто не тревожил. Ну, слушайте, сегодня все в ваших руках. Да не только сегодня, все в ваших руках, Артем и уважаемый папа Артема. Вот, знаете, вы можете не тревожить маму лишний раз, ее не расстраивать. Уверена, что у вас это точно получится. Давайте постарайтесь и сделайте все возможное, чтобы этот день ей запомнился надолго. А вашу мамочку мы, конечно, поздравляем с днем рождения. Желаем всего самого наилучшего. Также Павел Волков: поздравляю свою любимую девочку с днем рождения. Тебя обожаю, всегда буду носить на руках. Вот они, настоящие мужчины. Они вот здесь, видите, признание в любви пишут. Передают приветы своим родным. Поздравляют с днем рождения. Ну, вообще, просто красота. Конечно, мы гордимся вами, мужчины. Вы молодцы. Михаил пишет: любимая Ниночка, ты самая-самая лучшая. Твой Миха. Слушайте, сегодня просто, наверное, утро мужское, да? Точнее, утро от мужчин женщинам. Вот так. Наверное, вы там все сейчас подаете чашечку вкусного кофе или чая в постели для своей любимой. Поздравляете, если у нее какой-то праздник. Или просто дарите ей позитив. Но, знаете, вам же от этого лучше. Счастливая жена, как говорится, счастливая и другая семья, вся остальная. Так что давайте-ка поднажмем и сделаем свою женщину счастливой. Она, знаете, одарит вас любовью, взаимопониманием, самыми лучшими эмоциями в разы больше, в два, а то и в три, а то и в четыре. Поэтому давайте, стоит немножко поднапрячься. Мы же двигаемся вперед. У нас Тейлор Свифт впереди, ну, а также немного информации о погоде будет.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявления. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Прямо сейчас в городе Орске плюс 23 градуса, днем ожидается плюс 29, в Оренбурге плюс 26, днем до плюс 30, в Кувандыке и Медногорске плюс 23, днем плюс 28, в городе Ясном плюс 25, днем до плюс 29. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
7: Реклама.
8: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
5: Метеохит.

0: Австралия. 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске улицу Спортивную в Советском районе сделают двусторонней. Изменения вступят в силу в августе от улицы Шелухина до вокзального шоссе. Проект утвержден, идет подготовка документации. Новая схема сократит сквозной поток через дворы. В Оренбургской области пытались нелегально ввести более 27 тонн пестицидов. На российско-казахстанском участке границы было остановлено 32 партии химикатов из Киргизии, Казахстана и Узбекистана, произведенных в Китае. Препараты не были зарегистрированы в России, не имели необходимых документов, а транспорт не соответствовал требованиям для перевозки опасных грузов. Перевозчики понесли административную ответственность, ввоз запретили, а препараты вернули. В школьную программу включили темы, связанные с искусственным интеллектом и беспилотниками. Основы работы с ИИ школьники изучают на уроках информатики. Знакомство с дронами вошло в курс труда, а также в предмет основы безопасности и защиты Родины. Кроме того, такие занятия проводят в рамках дополнительного образования. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 23 копейки, 100 тенге 16 рублей 28 копеек, юань 11 рублей 38 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от Citigroup.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

приветствую всех наших слушателей в эфире Радио Хит. Доброе утро, я вам желаю. 10:05 на наших студийных. Мы постепенно пробуждаемся. Кто-то проснулся раньше, уже, возможно, переделал все дела свои, а кто-то, возможно, только сейчас открыл глаза. Вот желаем, чтобы вы проснулись с позитивом, встали именно с той ноги, ну, чтобы вам сегодня день принес удовольствие, позитив, а мы принесем вам хорошую музыку и море полезной информации. В этом часе гороскоп в серединке отметится, а вот буквально через несколько минут рубрика «Хит Холидей», в которой расскажу о праздниках, которые отмечаются сегодня. Смотри, радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Самое время рассказать вам о праздниках. Сегодня 5 июля, воскресенье, день трудоголиков отмечается, а также Всемирный день бикини, день работников морского и речного флота, причастных мы поздравляем, день разноцветных носков с пальцами отмечается, а также сегодня день рождения туризма, день Республики Калмыкия, день механического карандаша, еще из интересного, здесь отмечается день работников водного транспорта. Ну и, конечно, именины. Друзья, сегодня праздников не так много, поэтому они у Григория, Галактиона, Геннадия, а также Ульяны, Зенона, Зины, Федора и Василия. Мы причастных поздравляем, двигаемся вперед, наслаждаемся музыкой, моментом, выходными. И не забываем о том, что данная информация была предоставлена сайтом calend.ru.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Новое поступление в магазине Автоджаз на Нефтяников 3. Топовые штатные магнитолы на Android марки T-Ice. Мощный 8-ядерный процессор, QLED-экран 2К, 4G модем, круговой обзор с гарантией и установкой. Всегда в наличии, отличные подарки для любого автолюбителя. Современные автомобильные комбо-устройства 3 в 1. Антирадары, зеркало, видеорегистратор, автозвук, автосигнализации по цене интернет-магазинов. Магазин «Автоджаз», Орск, Нефтяников 3.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер» Орск. Еще удобнее. Еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
3: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске, а для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Прямо сейчас прозвучит твой гороскоп на сегодня, именно на 5 июля.
2: Овен.
1: В данный момент звезды не слишком благоволят к вам, и сие безобразие будет, конечно же, продолжаться до момента, пока Луна, на чье капризное влияние так портит вам жизнь, не изменит свое положение.
2: Телец.
1: Победа над трудностями будет даваться вам так легко, что вы, возможно, захотите искусственно усложнить ситуацию, дабы, найдя из нее выход, чувствовать себя героем.
2: Близнецы.
1: Вам море будет чуть выше колена, горы же по плечо. Примерно такое же настроение будет овладевать каждым, кто окажется с вами рядом. Если не перейдете границы дозволенного, день будет вспоминаться долго и с удовольствием.
2: Рак.
1: У вас масса дел и, как всегда, нет времени, но хотя вас это и не радует, вы не впервые сталкиваетесь с такой ситуацией. Что толку жаловаться на жизнь? Встряхните шевелюрой и в бой.
2: Лев.
1: Вы, возможно, будете поставлены перед необходимостью иначе взглянуть на вещи. Скорее всего, вам это не понравится.
2: Дева.
1: Вам лучше ограничить время общения с кем бы то ни было до минимума. Особенно это касается родственников. В противном случае велика вероятность, что вы с ними перессоритесь.
2: Весы.
1: Вам, возможно, придется объяснять тому, кто вам дорог, что он в чем-то глубоко заблуждается. Постарайтесь сохранять спокойствие. Это неприятно, но не смертельно.
2: Скорпион.
1: Измените на будущий день давно сложившуюся схему действий. Если вы завтракаете на кухне, уйдите с тарелкой в комнату и так далее. Действуя в таком духе, вы сможете заметить нечто весьма интересное, ранее не попадавшееся вам на глаза.
2: Стрелец.
1: Если захотите, можете проходите сквозь стены. Главное — видеть цель и верить в себя.
2: Козерог.
1: Сегодня вас, наконец, догонят отголоски давно совершившихся событий. Вряд ли это доставит вам большое удовольствие, но справиться с этим надо, и лучше сделать это с непроницаемым выражением лица.
2: Водолей.
1: Сегодняшний день вы, возможно, проведете не в компании, однако одиноким себя чувствовать не будете. Этот день хорош для неторопливых раздумий о природе всего сущего и прочих приятных занятий.
2: Рыбы.
1: Вы, возможно, хотите добиться успеха и насладиться им быстрее, но не позволяйте нетерпению становиться вашей проблемой. Оно может сильно помешать. Всем знаком зодиака желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
1: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
0: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Вискозные салфетки для уборки «Просто чисто» 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски «Аура Total Care» 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы 250807.
1: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну что, мы уже совсем скоро перейдем к вашим сообщениям, буквально через несколько секунд. Но перед этим напомню координаты. Это Telegram и Макс 8922-878-2929. Так что обязательно нам пишите, в конце следующего часа зачитаю. А пока Екатерина нам пишет, а где подушка шоу? Ну, во-первых, сегодня воскресенье, Екатерина. Никакой подушки бы и не было. А во-вторых, ребятам тоже нужно отдыхать. Им тоже нужен отпуск. Им нужно зарядиться на новые эмоции, на новое настроение. Они все-таки весь сезон для вас старались, и теперь им нужно тоже чуточку поднабраться сил для новых творческих свершений. Так что ребята отдыхают. Вот, дадим им эту возможность, пусть они наберут силами, куда-нибудь съездят, подышат свежим воздухом, ну, в общем, насладятся, и потом обязательно расскажут вам, как провели свой отпуск. А мы же будем двигаться вперед, навстречу музыке, хорошему впечатлению, эмоциям, так что делай громче, оставайся с нами.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: стоят рядами банки с разными плодами. Огурцы, томаты, леча. Будет вкусной с ними встреча. В сети магазинов «Милый дом» крышки металлические 159 рублей. Банки стеклянные пол-литровые 14,99. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: На Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Орская транспортная прокуратура выявила нарушение трудового законодательства. Сотрудники, охранявшие объекты РЖД, были оформлены неправильно и не получили зарплату за 2025 год. Прокурор подал в суд иски о признании трудовых отношений, взыскании задолженности и компенсации. Также об обязательстве предоставить данные в Социальный фонд России. Суд удовлетворил требования, а исполнение решения контролируется прокуратурой. Оренбургское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении предпринимателя. Поводом для проверки послужило обращение жителя, который сообщил о рекламе, размещенной на прицепе транспортного средства. Реклама продвигала продавца курительных принадлежностей, что является прямым нарушением законодательства. В отношении предпринимателя возбуждено административное производство. Если вина будет доказана, предпринимателю грозит штраф. Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей была зафиксирована в трех регионах России. Больше всего в среднем получали на Чукотке – почти 251 тысячи рублей в месяц. В Ямало-Ненецком автономном округе показатель составил около 211 тысяч рублей, а в Магаданской области – почти 205 тысяч рублей. Самые высокие средние зарплаты отмечались в отраслях, связанных с добычей нефти и газа, финансовой сферы, производством табачных изделий, а также воздушным, космическим и трубопроводным транспортом. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 23 копейки. 100 тенге 16 рублей 28 копеек. Юань 11 рублей 38 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр с тобой на связи. Мы уже пододвигаемся к 12 часам. Вот еще немножко осталось до обеденного перерыва, до наслаждения музыкой. Кстати, осталось еще меньше, а именно пару минут, а то и даже полторы, а может быть и вообще несколько секунд. Ну а почему нет? Потому что мы хотим, стремимся точнее, наслаждаться моментом, музыкой, получать хорошие эмоции, хорошее настроение. Это все нам точно нужно, особенно в выходной день, особенно в воскресенье. Ведь перед предстоящей рабочей неделей точно нужно зарядиться как следует. Так что оставайся с нами и делай громче.
1: Смотри,

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская,

0: котлами в газовик.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Хищники в Орске. Цирк Золота Африки представляет программу премиум класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля у ТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
4: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
6: Телефон рекламной службы 25.

Хорошую музыку слушаем в эфире Радио Хит. Наслаждаемся моментом и не забываем передавать привет и теплые слова и поздравления родным и близким с каким бы то ни было событием. Конечно же, Телеграм и Макс всегда будут доступны для вас. Координаты прежние, номер тот же 8922-878-2929. Уже в следующем часе будем зачитывать все твои сообщения, но уже сейчас будем наслаждаться еще более жаркой, приятной музыкой, плясать, танцевать, отдыхать и просто встречать этот выходной с размахом. Уверена, что он запомнится тебе. Мы будем делать все возможное для этого. Твоя задача — только сделать громче. Чувствуй глубже. Смотри.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30 16 30. Код города 35 37. Про балкон. Ваш личный уют за

0: Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Ну что ж, друзья, вот и утро подошло к завершению.
1: Ничто ж не завершилось еще, подожди.
0: Утро вообще-то завершилось.
1: Нет, еще пару минут есть.
0: Нет.
1: Да.
0: Ладно, все, хорошо.
1: Ладно, день уже начинаем, 10 в эфире,
0: да, хорошо. Да, вместе с Максом Мочаловым. Макс, тебе привет.
1: Да, привет всем, давайте сегодня развлекаться. Жара в городе.
0: Да.
1: Да.
0: Я не рада жаре. Хочется чуть-чуть прохлады.
1: Оставайся тут, кстати, прохладно. Я пойду порадуюсь
0: за тебя. Спасибо, да, да, обязательно. Да.
1: Нет, будем делать жарче еще в эфире, друзья, вместе с вами, так что оставайтесь на связи.
0: Все, спасибо тебе большое. Друзья, я с вами прощаюсь. Настя Центр была «Все утро». Услышимся вновь завтра.

0: На Урале полдень. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске в поселке Степной с 6 по 10 июля запланировано отключение горячей воды. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ и гидравлических испытаний на тепловых сетях. В указанный период без горячего водоснабжения останутся жители всего поселка. В Оренбурге завершается капитальный ремонт детского сада номер 143. Здание впервые за 46 лет серьезно обновили. На ремонт выделили более 10 миллионов рублей. Специалисты заменили окна, отремонтировали канализацию, укрепили перекрытие и обновили отмостку. Сейчас в саду более 250 детей. В следующем году планируют благоустройство территории и, возможно, фасада. Сборная Франции вышла в четвертьфинал чемпионата мира. В матче 1/8 финала французы обыграли Парагвай со счетом 1-0. Встреча прошла в Филадельфии. Теперь сборная Франции сыграет с Марокко, которая ранее разгромила Канаду со счетом 3-0. Четвертьфинальный матч состоится 9 июля. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 23 копейки. 100 тенге 16 рублей 28 копеек. Юань 11 рублей 38 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Вместе с нами, чтобы было веселее, давайте делать этот выходной ярче. И, конечно же, лучшая музыка в эфире «Смотри радио» вам точно с этим поможет. Так что не стесняясь, прибавляем громкость и наслаждаемся моментом. Мы же вместе с вами также добавим в этот день еще и море ярких впечатлений, которые мы поделимся на портале «Смотри.радио». Ну и, конечно же, ловите лучшую музыку «Мия Бойко», «Монокини» и «Лоунли» уже далее в эфире.
2: Смотри, смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
5: ООО «Афина». Семья – это теплые чувства. Бесконечно родные друг другу люди. И маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в день семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
7: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Вместе с вами, друзья, двигаемся по этому дню и не проходим мимо ярких эмоций. И, конечно же, поднимаем вам настроение лучшей музыкой в эфире.
1: Смотри радио.

Реклама. Когда в покупках надобность появится, название наше каждому знакомо. Вы точно знаете, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» весы кухонные в ассортименте от 399 рублей. Футбольные мячи от 199 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте «Милый дефис».

0: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
1: Телефон рекламной службы 25 08 07.
2: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Ваши послания, пожелания и, конечно же, призывы к действию. Вот это все мы ждем в эфире. Для этого вам нужно всего лишь заглянуть к нам на портал smotri.radio. Открывайте его и рассказывайте, как проходят ваши выходные, чего вы хотите сделать, чтобы они были и еще приятнее. Мы точно их сделаем такими с помощью музыки. Так что делай громче и танцуй вместе с нами.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
1: Автоджаз в Орске. Современные автомобильные комбо-устройства. Три в одном. GPS плюс видеорегистратор плюс антирадар. Навигаторы и автосигнализации по цене интернет-магазинов. Гарантия, установка. Магазин Автоджаз. Орск, Нефтяников 3.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.

0: Урале 13 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Жители Орска ужесточили меры административного надзора из-за нарушений. В 2019 году суд Кемерово назначил ему надзор на 8 лет с обязательством отмечаться дважды в месяц и не выходить из дома в определенное время. Позже список запретов расширился. В 2021 году увеличили количество явок. В 2023 запретили посещать места, где можно употреблять алкоголь, а в 2025 выезжать за пределы города. В 2026 году его дважды привлекали к ответственности за употребление наркотиков и нарушение правил надзора. Советский районный суд Орска решил вновь увеличить количество явок до 4 раз в месяц. Решение пока что в силу не вступило. В Гайском округе Оренбургской области почти завершены работы по капитальному ремонту двух мостов через реки Сухая Гуверля и Гуверля. Объекты, соединяющие 5 населенных пунктов с Орском, Гаем и трассой М5 Урал, выполнены на 90%. На мостах установлены опоры, пролетные строения, отсыпаны отходы и смонтировано ограждение. Подрядчику осталось уложить асфальт, установить барьеры и нанести разметку. Всего в этом году в области отремонтируют порядка 18 мостов. Каждый четвертый россиянин этим летом планирует устроить цифровой детокс и временно отказаться от социальных сетей. Еще почти треть опрошенных признали, что хотели бы на время уйти из интернета, но пока не решились. При этом почти половина респондентов заявили, что не верят в цифровой детокс и будут пользоваться соцсетями, как обычно. Те, кто уже опробовал делать паузу, говорят, что это помогает отдохнуть, снизить тревожность и меньше отвлекаться на информационный шум. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 99 копеек. 100 тенге 16 рублей 31 копейка. Юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна. Ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина. Работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена. Работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Делаем лето жарким и, конечно же, помогаем вашим выходным быть насыщеннее, интереснее и продуктивнее. Давайте не отставайте. Воскресенье не резиновое, а завтра, ну, не будем об этом. Сегодня здесь и прямо сейчас отдыхаем, наслаждаемся моментом и летом. И, конечно же, рассказываем нам о том, как вы проводите свой воскресный денек на портале смотри.ру.
2: Смотри. Радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город?
3: 22-47-47.
2: Нужно встретить или отвезти в аэропорт?
3: 22-47-47.
2: Нужна гарантированная подача машины?
3: 22-47-47.
2: Когда нужно такси, звони в такси «Лидер».
3: 22-47-47.
2: Единый номер для множества твоих задач.
3: Выбирай местных,
2: звони своим.
3: 22-47-47.
2: Такси «Лидер».
4: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
6: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совком. Банк.
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

0: делимся своей любовью здесь в эфире «Я смотрю радио». Как Тони Стара, его хит «What is love» нам рассказывает о том, что для него есть любовь. А для вас? И кто этот счастливчик, который вместе с вами наслаждается этим прекрасным чувством? Поделитесь с нами вашими эмоциями и пожеланиями, и тогда ваша любовь точно расцветет, как и наше воскресенье под ритмы от Камрада. Камалин Валиев будет впереди, и Мадонна уже далее в эфире.
1: Поймай настроение. Смотри.

Реклама. Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Не сомневайтесь в своих желаниях, если чего-то очень сильно хочется. Когда, как не сегодня, воплощайте в реальность ваши мечты. Мы же здесь в эфире «Смотри радио», вам поможем. Так что заглядывайте к нам и делайте громче. Чтобы все получалось, ловите в помощь Лолиту, группу «Серебро» и Тимур Родригес уже далее. Ну а вы не забудьте вашими планами поделиться с нами на портале «Смотри.радио».
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Вискозные салфетки для уборки просто чисто 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски Aura Total Care 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2020 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Австралия. 14 часов. Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске обновляют дорожную разметку на сумму более 5 миллионов рублей. Работы начались с проспектов Ленина и Мира, Новотроицкого шоссе и улицы Тагильской. Впереди улицы Краматорска и Добровольского, переулок Театральный, вокзальное шоссе и Никольская объездная. Первый этап планировали завершить к середине лета, но из-за дождей график скорректировали. Особое внимание уделят безопасности возле школ и детских садов. Для работы используют термопластик и специальную краску. Мошенники наживаются на дефиците топлива в Оренбургской области, предлагая якобы полезные сервисы для поиска бензина через АПК-файлы, которые на самом деле содержат вредоносные ПО для кражи данных. За неделю в регионе зарегистрировано 45 случаев телефонного мошенничества на сумму в почти 17 миллионов рублей, где жертв убеждали переводить деньги на безопасный счет. Минпросвещение планирует законодательно закрепить экспертизу игрушек, которые используют в детских садах. Сейчас сертификация таких товаров носит добровольный характер. В министерстве хотят, чтобы игрушки соответствовали требованиям безопасности, учитывали традиционные ценности и выполняли воспитательную роль. Кроме того, при выборе продукции приоритет планируют отдавать российским производителям. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 99 копеек. 100 тенге 16 рублей 31 копейка. Юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: с Мочалов на Радио Хит.
1: А чтобы улыбка не сходила с вашего лица, давайте, друзья, вместе с вами будем заполнять этот день эмоциями, которыми мы делимся на портале smotri.radio. Но без музыки не обойтись. Чтобы лето радовало, давайте делать громче и вместе с нами танцевать. А поможет нам Анна Айси, Дима Билан, Сергей Сесарев, также Альберт Брайт уже далее.
2: Смотри,

0: свои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
3: в ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей, домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Милый, зима не за горами.
5: И что?
4: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
5: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
4: Да ты волшебник.
5: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
6: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
7: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39,
8: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио. Смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

Это от Хьюгла, Элмайла, Энджела и Ультра Найта только что. Move to the sun. Давайте тоже двигаться за солнцем и это солнечным настроением делиться здесь с нами в эфире. Ну и, конечно же, мы всегда это делаем с улыбкой на лице. Здесь добавляю в ваш день все самое лучшее, чтобы вы точно там наслаждались летом. Поможет нам Гупа Корни, Джей Джей Годжа и Артур Пирожков. Далее.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет. Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
3: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио!
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
7: Категория 16+. Телефон рекламной службы 250807.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: забывайте, друзья, отвечать всем, кто вам сегодня написал или позвонил. Эти люди хотят вас увидеть. А вот повод, ну, это уже другой разговор. Вместе с нами, кстати, пообщаться здесь сейчас предлагаем через наш портал smotri.radio. Залетайте туда и делитесь эмоциями. А мы, конечно же, зарядим ваш день лучшей музыкой. На горизонте у нас будет Deep and White. И там про сети уже далее слушаем.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: дома. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
1: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: В эту минуту в городе Орске плюс 29 градусов. Сегодня вечером будет плюс 28. Облачно. Также в эту самую минуту в Ясном плюс 28. Вечером ожидается плюс 27 градусов. В этот момент в Кумандыке и Медногорске плюс 28. Вечером будет плюс 25. Ну а в Оренбурге в эту самую минуту плюс 31. Вечером будет плюс 29. Облачно. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народ» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига Прометей 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный». Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17. Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Австралия. 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске в поселке Степной с 6 по 10 июля запланировано отключение горячей воды. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ и гидравлических испытаний на тепловых сетях. В указанный период без горячего водоснабжения останутся жители всего поселка. В Оренбурге с 13 июля изменят порядок оплаты проезда. Платить нужно будет сразу при входе в автобус, а не при выходе. Это нововведение коснется как муниципальных, так и частных перевозчиков. В автобусах и на остановках появится информация о новых правилах. Российские ученые разрабатывают препарат, который может снизить побочный эффект лучевой терапии при лечении онкологических заболеваний. Средство должно уменьшить воздействие ионизирующего излучения на здоровые ткани, пока врачи воздействуют на опухоль. Такие препараты особенно важны именно для лучевой терапии. Разработка пока проходит государственные экспертизы, которые должны подтвердить ее безопасность и эффективность в будущем. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 99 копеек. 100 тенге 16 рублей 31 копейка. Юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Все, чего хотите, о чем мечтаете, здесь в эфире «Смотри радио», мы готовы тоже услышать. Давайте об этом поговорим на портале «Смотри.радио», чтобы ваш выходной точно запомнился надолго. Давайте расскажем всем и каждому, чего вы там жаждете больше всего на свете. Для этого ничего, в принципе, особенного делать не нужно. Включаем наш портал на полную мощность и открываем окно под названием «Смотри радио», чтобы было веселее. Окна уже скоро присоединится Никита, Мари Краймбери и One T уже далее.
2: Смотри, смотри.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: А в это воскресенье 5 июля отмечается День трудоголиков, также Всемирный день бикини сегодня, также День работников морского и речного флота, День рождения туризма, День разноцветных носков с пальцами и День луженок глоток также сегодня отмечается. И, конечно же, мы поздравляем всех каждого с этим праздником. Также именинников у Григория Галантиона, Геннадия, Юлиани, Евсении, Ульяны, Зинона, Зины, Федора и Василия. Сегодня у этих людей именины. Поздравьте своих близких и родных, а мы добавим еще музыки.

0: Реклама. Новое поступление в магазине «Автоджаз» на «Нефтяников 3». Топовые штатные магнитолы на Android марки T-Ice. Мощный 8-ядерный процессор, QLED-экран 2К, 4G-модем, круговой обзор с гарантией и установкой. Всегда в наличии отличные подарки для любого автолюбителя. Современные автомобильные комбо-устройства 3 в одном, антирадары, зеркало, видеорегистратор, автозвук, автосигнализации по цене интернет-магазинов. Магазин «Автоджаз», Орск, «Нефтяников 3».
1: Папе на работу, маме в магазин, бабушка в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Знает нас каждый покупок-ценитель. От товара наши ломятся витрины. Пусть кому-то нужен освежитель, а кому-то омывайка для машины. В сети магазинов «Милый дом» летняя стеклоомывающая жидкость «Эффект» 5 литров – 149 рублей. Освежитель воздуха «Эйрвик» от 159 рублей 99 копеек. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте «Милый дефис».

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь.
4: Подробности на смотри.радио.

Наше активное движение в лучших ритмах здесь в эфире «Смотри радио» продолжается. Чтобы вы точно запомнили это воскресенье, не отстаем от нас и делаем, конечно же, громче. Ведь сегодня у нас уйма дел, которые принесут нам уйма ярких эмоций. Да-да-да, вместе с вами давайте заниматься только тем, что нам приносит удовольствие. А под музыку это делать намного приятнее, так что вместе весело шагаем далее. И поможет нам Дэвид Тавара, будет Алекс Уоррен и Пачули скоро.

Реклама. Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы 25

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Хищники в Ворске. Цирк Золота Африки представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля у ТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
3: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: В эту минуту в городе Орске малооблачно, плюс 29 градусов. Сегодня вечером будет плюс 25 и будет облачно. В Ясном плюс 29 сейчас, вечером будет плюс 27 градусов. В Кундыке-Медногорске в эту минуту плюс 27, вечером будет плюс 26 градусов. В Оренбурге в эту минуту плюс 29, вечером будет плюс 27. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база. Метео.

0: 16 часов. Это радио.
1: Реклама. День продолжается с Желен и котлетами на обед.
2: Новости.
3: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске улицу Спортивную в Советском районе сделают двусторонней. Изменения вступят в силу в августе от улицы Шелухина до вокзального шоссе. Проект утвержден, идет подготовка документации. Новая схема сократит сквозной поток через дворы. В прошлом году в оздоровительных лагерях Оренбургской области каникулы провели 65 тысяч детей. Организацию и безопасность отдыха обеспечивали свыше 10 тысяч сотрудников. Среди них 59% педагогов, 13% вожатых и 4% медицинских работников, что позволило сделать детский отдых комфортным и безопасным. В России стало технически невозможно похищать данные банковских карт с помощью накладных считывающих устройств на банкоматах. Речь идет о так называемом скимминге и шиминге, способах, при которых мошенники пытались считывать данные с магнитной полосы или чипа карты. Ведомства пояснили, что такие схемы потеряли актуальность после перехода на карты со встроенными чипами и распространения бесконтактных банкоматов, где карту не нужно вставлять в устройство. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 99 копеек. 100 тенге 16 рублей 31 копейка. Юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
5: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
9: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
2: Новости. Жизнь.
10: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Вместе весело шагаем по этим выходным и делаем так, чтобы вы запомнили этот день надолго, а как иначе, выходные для этого и нужны. Давайте-ка присоединяйтесь и вместе с нами раскачаем этот вечерок, а он уже на горизонте. Да-да-да, 16 часов и 4 минуты уже на наших студийных, большая часть воскресенья уже позади. Не пропустите оставшиеся, а поможет вам быть в тонусе музыка, чтобы все успеть и никуда не опоздать. Давайте двигаться активнее здесь. Вместе с нами в эфире «Смотри, радио».
2: Чувствуй глубже. Смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: В милом доме суперцена. Успей купить в июле.
5: Вискозные салфетки для уборки «Просто чисто» 150 штук за 129 рублей.
6: Или косметические диски «Аура Тотал К» 120 штук всего за 49 рублей.
7: Успей купить по суперцене. В милом доме.
8: Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
9: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от Бастон? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
10: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
11: «Автоджаз» в Орске. Большое поступление автомобильных компрессорных холодильников от 30 до 50 литров. Охлаждение до минус 22 градусов. Гарантия – установка. Магазин «Автоджаз». Орск. Нефтяников 3.
12: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
13: Смотри радио!
14: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
15: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
16: Категория 16+.
17: Включи новое окно в своем доме.
1: «Смотри радио». Смотри жизнь.
18: Подробности на смотри.радио.

Путешествуем по этому дню вместе с вами. И Rivers Falls in You от Джаспера Форкса. Отлично нам в этом помог. Ну, конечно же, мы вместе с вами. Еще больше треков прослушаем сегодня, чтобы это путешествие точно было незабываемым. Главное, вы не забудьте с нами поделиться вашими впечатлениями о том, что происходит в вашем воскресенье. Все это пишем и делимся с нами через портал smotri.radio, как и мы делимся с вами музыкой. Пропаганду ловить скоро будет Феликс Джин, группа Раса и Тиеста уже да.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
3: О, Афина. Фен всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все. Для нас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанк.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Вам не выдумывать ничего нового, а наслаждаться уже давно знакомыми хитами здесь, в эфире «Смотри радио». Ну, если вы придумали что-то новое на этот вечерок, с нами обязательно планами поделитесь через портал «Смотри.радио», откуда мы настаем уже ваши пожелания и, конечно же, ваши приветы. Привет, радиохит «Смотри радио». Всем отличного вечера. От Екатерины сообщение прилетело. Также привет от Марселя. Прилетел к нам для Фаридушки. Ну, а мы вместе с вами тоже ждем еще больше вашего тепла и эмоций. Закидывайте их через портал «Смотри.радио».
1: Чувствуй глубже. Смотри.

в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22 49 39 22 49 39.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Когда понадобится вам однажды для дома совершить покупки важные, в магазин наш приезжайте дружно. Здесь найдете все, что нужно. В сети магазинов «Милый дом» набор из жидких моющих средств «Большая стирка Колор» 2 литра и «Блэк» 1,2 литра 549 рублей. Кондиционер для белья Е1 литр 139,99. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milidefizdom.ru.

0: Австралия. 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: Новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске в поселке Степной с 6 по 10 июля запланировано отключение горячей воды. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ и гидравлических испытаний на тепловых сетях. В указанный период без горячего водоснабжения останутся.

0: останутся жители всего поселка. В Оренбурге с 13 июля изменят порядок оплаты проезда. Платить нужно будет сразу при входе в автобус, а не при выходе. Это нововведение коснется как муниципальных, так и частных перевозчиков. В автобусах и на остановках появится информация о новых правилах. Российские ученые разрабатывают препарат, который может снизить побочный эффект лучевой терапии при лечении онкологических заболеваний. Средство должно уменьшить воздействие ионизирующего излучения на здоровые ткани, пока врачи воздействуют на опухоль. Такие препараты особенно важны именно для лучевой терапии. Разработка пока проходит государственные экспертизы, которые должны подтвердить ее безопасность и эффективность в будущем. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 99 копеек. 100 тенге 16 рублей 31 копейка. Юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
2: Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
5: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
5: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Если вы вдруг не заметили, до вечера воскресенья мы шагали уже, так что если вы чего-то там не успели, нужно ускоряться. Ну, а я все-таки надеюсь на то, что со всеми хлопотами вы разобрались, и теперь можно с приятностями разбираться. Давайте добавим их как можно больше в наш вечер, чтобы все улыбались и, конечно же, настраивались вместе с нами на приятный лад, который мы сделаем еще ярче с помощью музыки.
2: Смотри, смотри,

0: 7. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: На календаре 5 июля и в это воскресенье отмечаем День трудоголиков. Также Всемирный день бикини. Еще День работников морского и речного флота. Также день рождения туризма. День разноцветных носков с пальцами. День луженых глоток сегодня еще. И, конечно же, сегодня поздравляем мы именинников у Григория, Галактиона, Геннадия, Иулиани, Евсении, Ульяны, Зенона, Зины, Федора, Василия. Сегодня именины. Если знаете кого с таким именем, обязательно сегодня поздравьте. Мы же поздравим вас с вашим праздником, ваших родных. Главное, чтобы вы нам об этом сообщили. На портале смотри.радио пишите об этом, а мы двигаемся дальше с лучшей музыкой.
0: Клаб

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

Желаем вам в эфире «Смотри радио» сосредоточиться на главном и стимулирует нас, конечно же, она музыка. I Wanna Be Cool и Bye Bye Americano. Здесь в эфире «Смотри радио» мы зачастую добавляем не только музыку, но еще и, конечно же, возможность вас открыться перед всеми и рассказать, какие чудесные были выходные. Но они еще не заканчиваются. Воскресенье добралось до вечера. Ну а мы в этот вечер точно осветим и согреем лучшей музыкой, чтобы точно было жарко, как иначе. Ведь лето за окном, так что делай громче с нами.

0: Реклама. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Не забываем, друзья, чтобы ваши родные и близкие вас не забывали. Здесь прямо сейчас давайте передавать им ваши пожелания и, возможно, призывы к тому, чтобы поскорее встретиться. А мы же делаем это уже с теми сообщениями, которые к нам прилетели. Елена передает привет всем, за что спасибо. Вадим пишет: Поляковый привет и большой привет всем от Екатерины. Ваши же пожелания тоже ожидаем. Залетайте к нам на портал smotri.radio и там их скорее нам оставляйте.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри.
2: Радио.

0: Реклама. Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
1: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов, звоните. Звоните уже сегодня 30-16-30, код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
2: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: В эту минуту в городе Орске плюс 30, а сегодня вечером будет плюс 25, ночью плюс 21. Завтра днем обещают синоптики плюс 31, в Ясном плюс 28, ночью будет плюс 19, завтра днем плюс 30. В Кондыке и Медногорске сейчас плюс 27, ночью будет плюс 17, завтра днем плюс 30 градусов. В Оренбурге в эту самую минуту плюс 28 градусов, а ночью будет плюс 23, завтра плюс 31. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

самолеты. Я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.

0: Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске улицу Спортивную в Советском районе сделают двусторонней. Изменения вступят в силу в августе от улицы Шелухина до вокзального шоссе. Проект утвержден, идет подготовка документации. Новая схема сократит сквозной поток через дворы. В прошлом году в оздоровительных лагерях Оренбургской области каникулы провели 65 тысяч детей. Организацию и безопасность отдыха обеспечивали свыше 10 тысяч сотрудников. Среди них 59% педагогов, 13% вожатых и 4% медицинских работников, что позволило сделать детский отдых комфортным и безопасным. В России стало технически невозможно похищать данные банковских карт с помощью накладных считывающих устройств на банкоматах. Речь идет о так называемом скиминге и шиминге, способах, при которых мошенники пытались считывать данные с магнитной полосы или чипа карты. В ведомстве пояснили, что такие схемы потеряли актуальность,

0: после перехода на карты со встроенными чипами и распространения бесконтактных банкоматов, где карту не нужно вставлять в устройство. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 99 копеек, 100 тенге 16 рублей 31 копейка, юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
2: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
6: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
6: В каждом кадре.

0: 20 лучших треков, покорившие Оренбуржье.
1: Это Hit Music Chart.
0: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
2: Наслаждаясь выходными, не забывайте о главном, о том, что сегодня можно все, и я вам с этим помогу. На связи Макс Мочалов. Всем привет! Мы уже готовы, кстати, заполнить ваш день 20 лучших треков недели, которые были отобраны нашими слушателями на портале smotri.radio и главном сайте города urus.ru. Ну а сейчас давайте-ка заглянем в прошлый выпуск и вспомним тройку лучших.
1: Лидеры прошлой недели.
2: Открывали ее Алок и Халид с треком «Dive Into Me». Алок, Зеба, Португал, The Man и трек Dive Into The Ocean были на второй строчке. А лидерами Hit Music Channel

0: Hit Music Chart.
1: Ну что же, а теперь посмотрим, кто на этот раз втиснулся в наш топ последний 20-й вагон. И тут у нас Тедди Свимс и его мистер Кноу Ит Олл.
2: 20-е место.

0: Music Chart.
1: Это были Баинди, Эксно и Мод, их Шаде. Ну а чтобы освободить вашу голову от всего лишнего, мы приготовили целую цепочку из известных мастеров своего дела, которые, как и мы, желают сделать вашу жизнь ярче. Осталось всего ничего, протянуть руку и сделать громче. Ну а музыка от Sony Fardera и D.O.D. поможет. Трек Think About Us занимает 18 место.
0: 18 место.

0: Hit Music Chart.
1: Егор Крид и Артик и Асти с треком «Карма» вторую неделю подряд остаются на месте и никак не могут сдвинуться с 17-го, кстати, места. Возможно, это потому, что вы мало ответили им своих лайков. Это срочно нужно исправлять. На портале smotrier.radio срочно найдите вкладку «Hit Music Chart» и исправляйте ситуацию. Ну а мы продолжим улучшать ваш день музыкой в эфире «Бервульф» и ее «Феникс».
2: 16-е место.

0: Music Chart.
1: Это была Мия Бойко и ее экспонат. Ну а мы вернемся после рекламной интеграции на Радио Хит.
2: Реклама. Новое поступление в магазине «Автоджаз» на «Нефтяниках-3». Топовые штатные магнитолы на Android марки T-Ice. Мощный восьмиядерный процессор, QLED-экран 2К, 4G-модем, круговой обзор с гарантией и установкой. Всегда в наличии отличные подарки для любого автолюбителя. Современные автомобильные комбо-устройства 3 в одном. Антирадары, зеркало, видеорегистратор, автозвук, автосигнализации по цене интернет-магазинов. Магазин «Автоджаз», Орск, «Нефтяниках-3».
3: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Огромное количество забот и хлопот приносит все лето нам сад-огород. Но каждому полезно. Без сомнения, зимой домашнее варенье и соленья. В сети магазинов «Милый дом» стерилизаторы для банок от 39 рублей. Машинка закаточная полуавтомат 299 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
7: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
8: Какие итальянцы?
7: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9.

0: за котлами в газовик.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио. Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
0: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
0: Хит Мьюзик Чарт.
3: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
4: Если не знаете, чем себя занять, радуйтесь, значит, у вас нет проблем и хлопот. Но не затягивайте, ведь хлопоты могут быть и приятными. Желаю вам найти именно такие, чтобы вы точно смогли себя сегодня похвалить. Ну а мы продолжим хвалить лучшие треки недели. Уже добрались мы до 14 места. А тут у нас Кельвин Хэрис и Джази с треком Satisfied.
0: 14 место. Новинка недели.

0: Hit Music Chart.
1: А Настя и Дима Билан заряжают наш выходной своим эпилогом. Мы же думаем, как сделать уже свою настоящую, реальную историю по-летнему жаркой. А если мечтать вам мешает погода за окном, так давайте разгоним тучи вместе. С этим вам точно поможет наша подборка лучших треков. Так что делаем громче и ловим Airbox и их Graceland.
2: 12-е.

0: Music Chart.
1: Только что в эфире мы слушали Боба Синклера и Кейжу с треком I Can Wait. Ну а кто же на этой неделе открывает нашу десятку лучших? Да-да-да, если вы вдруг не заметили, то позади уже половина наших треков, а мы только что переходим во вторую часть нашего хит-парада. И мы только-только разогрелись. Так что, даже если вы только присоединились, делайте громче, чтобы вместе с нами дико отрываться под музыку от Альберта Брайта. Трек Wild на 10-м месте.
0: 10-е место.

0: Hit Music Chart.
1: Это были Софиан Зау, Мадизен и Роберт Майлз с треком How Tay. А я вернусь сразу же после рекламной интеграции.
2: Реклама.
0: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
3: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
6: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
7: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. 20 лучших треков ПК.

0: 18+.
1: Хоть и лето за окном не балует нас жарой, в нашем эфире за жаркое противостояние отвечает наш хит-парад, где каждую неделю наши телеслушатели помогают своим любимчикам оставаться в топе. Но, увы, не у всех это получается. И сейчас мы вспомним выбывших, и в этот раз не попал в наш 20 лучших Оффенбах и Майлз Эвэй. Также выбыл Holy Flame и его «Тону».
0: Hit Music Chart.
1: А чтобы эти треки вернулись, подкиньте им своих голосов на нашем портале smotri.radio. Мы же продолжим вместе с Айсгергерт и Зиверт. Их трек «Банк» занимает 8-е место.
2: 8-е место.

0: Music Chart.
1: Весело и задорно, ну и, конечно, красиво в наш эфир на полной скорости врывается Зиверт и ее Газ, у которого есть шансы попасть на нашу вершину. Тем более, одна из ее прошлых работ была там очень долго и по-прежнему остается в нашей двадцатке лучших. А вот далее в нашем топе мы отправимся в столь любимое нами ностальгическое плавание под названием Hollow. Трек нам подарил Ибон, и я уверен, что в вашей памяти он также пробудит парочку теплых воспоминаний.
0: Шестое место.

0: Hit Music Chart.
1: John Summit, The World и Julia Crunch с треком Shades of Blue на этой неделе смогли не просто улучшить свой результат, они открывают нашу пятерку лучших. Ну а мы приглашаем вас открыть окно под названием «Смотри радио», чтобы наша прямая трансляция помогла вам отправиться в путешествие, не сходя с дивана. Наши веб-камеры вас перенесут в интересные места, а музыка добавит солнечной атмосферы. За это у нас отвечает Hugel, Elmael, Angel и Ultra Night. Их трек «Move to the Sun».
2: Четвертое место.

0: Hit Music Chart.
1: Уже совсем скоро мы доберемся до нашей вершины. А пока рекламная интеграция.
2: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
5: ООО «Афина». Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
6: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: Подробности на smotri.radio. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
1: Хит Мьюзик Чарт.
0: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
2: Все самое лучшее из мира музыки мы вместе с вами выбираем каждую неделю. И этих звезд мы сегодня и расставляем по местам. И осталось узнать, кто же попал в нашу тройку лучших. И открывает ее космический трек от Алока и Иллениум. To the Moon в эфире.
1: Третье место.

0: Hit Music Chart.
1: Вторую неделю подряд наши слушатели упорно стараются и задаривают лайками трио Алока, Зебы и Португал The Man. Им очень, конечно, хочется стать номером один, но, увы, трек Dive Into The Ocean вновь лишь на второй строчке.
2: Второе место.

0: Music Chart.
1: Как вы уже поняли, на вершине вторую неделю подряд главенствует только он. Алок. Да, да, и еще раз да. Вновь все три верхние строчки занимают треки, которым он приложил свою руку. А то, что наши телеслушатели вновь отдают ему большинство голосов, доказывает его мастерство. И я рад сообщить, на первом месте у нас вновь Алок в компании Халида. Их трек «Dive into me» занимает первое место.
0: Первое место.

0: На Урале 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.

0: Кристина Бурова.
1: Да, это я.
0: На Радиохит.
1: Всем огромнейший привет и добрый воскресный вечер. Да, здесь Кристина Бурова с вами на связи. И, как говорится, конец должен быть красивым. Как минимум, он приятнее всего, особенно если речь идет о нашей жизни. Так что давайте вспомним, что неделя эта подходит к концу. Этот вечер на ней последний. А значит, мы должны непременно закончить эту неделю самыми лучшими эмоциями и яркими воспоминаниями. Если есть возможность, конечно, можно простроить кучу планов, которые сегодня можно еще успеть осуществить. Ну и мы вас, конечно, продолжим подбадривать и дарить самые яркие музыкальные мотивы для вашего вечера. Griffin Cascade и Nula in My Head далее. Следом Бандерас про красивую жизнь.
2: Будь ярче. Смотри радио.

0: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер. Быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ОТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

желание лестро. Пошучу пару, я свой на этом празднике души. А ну-ка, наливай бортовой. Телами танцпол, кейши, дым между нами будто искрит. А мы на баре с пацанами кому-либо наливаем, налетай по.

0: Прерывать, конечно, ваше веселье не особо хочется, но мы с вами должны подготовиться и к новой неделе, которая, возможно, будет не менее веселая, чем эта. И чтобы мы знали, чего ждать от ее начала, мы познакомим вас с гороскопом от звезд на завтрашний день совсем скоро. Но до этого еще один трек.
1: Смотри радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: А вот и новая неделя. Конечно, не сейчас, но уже через пару часов наступит. И чтобы мы были к ней готовы, посмотрим, чего нам ожидать 6 июля здесь, в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: То, что вы считали сугубо конфиденциальной информацией, на проверку окажется секретом Польшинеля. Не ставьте себя в глупое положение, делая из нее большую тайну.
2: Телец.
1: Можете расслабиться. На завтрашний день вы сделали все от вас зависящее. Тем самым вы вполне заслужили право получить определенное вознаграждение за труды, о чем не лишнее будет тактично напомнить.
2: Близнецы.
1: Так трудно сохранять терпение, находясь на пороге больших и очень важных для вас событий. Тем не менее, придется. В противном случае вы рискуете помешать им произойти.
2: Рак.
1: Вы можете столкнуться с такой проблемой, как жуткий цейтнот. Постарайтесь пожестче распланировать день и как можно четче этого плана придерживаться. Лирические отступления завтра не приветствуются.
2: Лев.
1: Будьте честны самим собой, особенно в оценке собственных человеческих качеств и возможностей. Это поможет разобраться в вопросе, который, оставаясь нерешенным, с удовольствием вас замучает.
2: Дева.
1: Будьте предельно осторожны, особенно если посчастливится столкнуться с чем-то, доселе вами невиданным. Постарайтесь не делать резких движений и не принимать неожиданных решений.
2: Весы.
1: Завтра вам стоит посетить какое-нибудь немноголюдное и желательно нескучное место. Проведя этот день в гордом одиночестве, вы лишите себя и других великолепного развлечения.
2: Скорпион.
1: Как никогда стоит быть любезным и раздаривать ослепительные улыбки направо и налево. Попробуйте, а то вдруг получится.
2: Стрелец.
1: Завтра как никогда стоит, завтра ожидается удачный день для завершения долговременных проектов. Если не завтра, то в самом ближайшем будущем. В то же время начинать что-то новое пока не стоит.
2: Козерог.
1: Если вы не поторопитесь, вы можете упустить очень неплохой шанс. Фортуна не терпит нерешительности.
2: Водолей.
1: Если не можете позволить себе роскоши провести этот день в путешествии, постарайтесь хоть на пару часиков сменить обстановку. Душа ваша нынче будет сгорать от жажды новых впечатлений.
2: Рыбы.
1: Завтрашний день может показаться вам скучным, однако отсутствие новостей само по себе является хорошей новостью, хотя отдохнете малость. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Вискозные салфетки для уборки просто чисто 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски Aura Total Care 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара.

Не забываем украшать эфир «Радио Хит» вашими сообщениями. Евгения Никиенко написал: «Добрый вечер, любимое радио. Вчера переехала на новое место жительства. Новый город, новые знакомства, новые возможности. Хочу пожелать своей семье всего самого наилучшего на новом месте. Ну а всем слушателям отличного вечера и хорошего настроения. Вас поздравляем, конечно, новое место, все новое. Это прекрасно. Желаем вам хорошо освоиться. И, конечно, будем помогать своими хорошими музыкальными мотивами здесь в эфире «Смотри радио». Ну и благодарим за приветы вашей семье от «Радио Хит». Также огромнейший привет и доброго вечера вам пожелаем. Далее написал Сергей Иванович: «Спокойной ночи, Озерновский, Камчатка, Кристине Буровой, радости и веселья Орску, Оренбургу, хороших дел, настроения, огромнейший добрый вечер он отправил». Вам также отправляется сердечко в кадр. Не перестаете нас радовать, Сергей Иванович, спасибо большое. Ну и вам также передаем привет Камчатке, Озерновскому, доброй ночи, а вам хорошего настроения, расцветите. Продолжим его поддерживать музыкой здесь в эфире. «Казаки делают хиты, облака» далее, следом небольшая рекламная пауза.

0: Реклама.
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
0: Мы урожай обильный очень любим. Готовим, сушим, солим, маринуем. Скоро к нам придет зима большая. Припасы точно никому не помешают. Сети магазинов «Милый дом», банка стеклянная 2 литра 49 рублей. Крышки металлические 50 штук 159 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: «Автоджаз» в Орске. Современные автомобильные комбо-устройства. Три в одном. GPS плюс видеорегистратор плюс антирадар. Навигаторы и автосигнализации по цене интернет-магазинов. Гарантия, установка. Магазин «Автоджаз». Орск, Нефтяников 3.

0: на Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.

0: Гурова на Радиохит.
1: Да, к счастью, Радиохит напоминает нам о важных вещах. Тиесто и Брайан Грейвс, допустим, своим треком Beautiful Places в начале этого часа напомнили о том, как много красивых мест есть вокруг нас, быть может, мы к ним привыкли, и, конечно, не воспринимаем их так, как они на самом деле выглядят, но это как раз-таки такой звоночек и знак, что

0: открыть и забыть о том, что вы живете в этих красотах, и непременно взглянуть на них заново. Найдете много всего прекрасного и интересного даже в своих кругах, в которых живете, быть может, уже долгое время. Ну и самое главное, конечно, получить от всех этих красот удовольствие, что мы, конечно, не забудем скрасить хорошей музыкой. Майк Постер и Дэвид Гетта, I Went to Ibiza, далее вдохновит нас вайбом путешествий, следом Via Sirius, Дыши глубже.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: Цирк Золота Африки представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан. Хвостатые и полосатые» с 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже.
1: 0+156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Кажется, я нашла чемпионат, где мы все можем поучаствовать, и это чемпионат мира по нытью. Да, он появился, сказано, конечно, громко, но такое действительно есть. Умельцы создали платформу, где собирают жалобы со всей планеты и составляют рейтинг стран. Пользователи могут плакаться из-за работы, погоды, громких соседей, маленькой зарплаты, а также плюсуют чужим проблемам. И Россия, кстати говоря, уже заняла свое место в этом топе, причем сейчас она держит почетное второе место. Да, но сколько это правда, можете подумать сами. Быть может, этот сайт еще не слишком популярен, или мы правда все такие плаксивые. В любом случае, радиохит существует, чтобы эту проблему исправить. Так что, если грустим, давайте не грустить. Давайте лучше веселиться и проживать каждый день в наилучшем настроении здесь вместе с лучшей музыкой.
1: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
6: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
7: Смотри радио.
8: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
9: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
10: Категория 16+. Телефон рекламной службы 250807.
11: Взгляни на мир другим углом.
12: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности

забываем поднимать настроение родным и близким людям. Быть может, для этого нужно им написать, позвонить, или они сидят около вас и готовы принять все приятные слова сразу же. Ну или если хочется, если вы знаете, что они нас слушают или смотрят, непременно пишите к нам сюда, и мы все расскажем здесь, в эфире Радио Хит. Для этого нужно открыть наш портал smotri.radio, либо набрать наш номер 8922-878-2929, и номер для ваших сообщений в Максе или Телеграме. Ну а если вы очень смелый человек и хотите сказать все здесь, в эфире Радио Хит лично, вы можете даже к нам в конце любого часа позвонить. Наш номер 21-137, код города 3537, студийный. Туда вы можете, конечно же, звонить, но писать, я уже сказала, на другой номер. В общем, ожидаем любых ваших посланий, любых ваших приятных сообщений, которые поднимут настроение, быть может, и не вашим близким людям, но нашим окружающим. И, конечно же, радиосмотрителям. Ну и мы в ответ тоже подарим много добра и позитива далее при помощи музыки. Джонни, помню, далее. Следом серебро, дай мне шанс, встречаем.

0: Если скучно, если грустно и тоска сжигает вмиг, прочь печаль. Собрались быстро и скорее на пикник. В сети магазинов «Милый дом» наборы посуды для пикника в ассортименте 249 рублей. Кресло-шезлонг в ассортименте от 3599 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афиша».
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: И сейчас в Орске плюс 28, ночью ожидается плюс 21, завтра днем плюс 31 градус. В Ясном данную минуту плюс 25, и ночью температура опустится до плюс 19, завтра днем поднимется до плюс 32. В Ковандыке и Медногорске плюс 26 на данный момент, ночью столбы термометра опустится до плюс 16, завтра днем поднимется до плюс 30. И в Оренбурге сейчас плюс 25, ночью плюс 22. Завтра днем плюс 31 градус. Информация предоставлена с сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
6: Все Оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: на Урале 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радиохит.
1: Песенку «Радиохит», конечно, в тему подобрал. Джон Самид и Волт и Джулия Чорч открыли новый час своим треком «Shades of Blue». И именно поздним вечером, а то и ночью, как раз накрывает такое настроение, когда начинаешь вспоминать прошлое, ностальгировать, пересматривать какие-то видео в своей галерее и немножечко, да, грустить по этим временам. И, конечно, тогда тоже появляются в нашем плейлисте такие мелодии, которые нас на это настроение наталкивают. Хотя, конечно, нельзя тут и заиграться. Чувство приятное, но когда оно длится, ну, максимум час, но не больше. Дорогие друзья, главное, чтобы мы в это все дело слишком сильно не погружались и не забывали создавать новые яркие моменты, о которых захочется вспоминать потом, через долгое время. В общем, если уж загрустили, давайте грустим недолго и возвращаемся к нам с наилучшим настроением, чтобы мы вместе могли зажечь здесь под яркие треки. Ну, смотри, радио Мэзик, Маршал Джефферсон, Салам Дас, Life is Simple, далее.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22 47 47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22 47 47. Нужна гарантированная подача машины? 22 47 47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22 47 47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22 47 47. Такси «Лидер».
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Think About Us в эфире от Сони Фадеры, Тот и Папи Баскомба. И очень хорошо, что о нас задумываются не только в песнях, но и радиохит. Он предупреждает нас, чего ожидать от завтрашнего дня заранее, чтобы не было никаких неприятных или приятных сюрпризов. В общем, в любом случае, давайте ознакомимся с тем, что нас ожидает в понедельник. Радиохит поможет своей рубрикой «Гороскоп» сразу после следующего трека. Не переключайтесь.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, завтра уже 6 июля, понедельник. Это первая полноценная неделя в этом месяце. Как же она начнется, мы узнаем прямо сейчас. Звезды помогли, а мы вам все расскажем здесь, в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: То, что вы искали, сугубо конфиденциальной информации, на поверку окажется секретом Поль Шинеля. Не ставьте себя в глупое положение, делая из нее большую тайну.
2: Телец.
1: Можете расслабиться. На завтрашний день вы сделали все от вас зависящее. Тем самым вы вполне заслужили право получить определенное вознаграждение за труды, о чем не лишнее будет тактично напомнить.
2: Близнецы.
1: Так трудно сохранять терпение, находясь на пороге больших и очень важных для вас событий. Тем не менее придется. В противном случае вы рискуете помешать им произойти.
2: Рак.
1: Вы можете столкнуться с такой проблемой, как жуткий цейтнот. Постарайтесь пожестче распланировать день и как можно четче этого плана придерживаться. Лирические отступления завтра не приветствуются.
2: Лев.
1: Будьте честны самим собой, особенно в оценке собственных человеческих качеств и возможностей. Это поможет разобраться в вопросе, который, оставаясь нерешенным, с удовольствием вас замучает.
2: Дева.
1: Будьте предельно осторожны, особенно если посчастливится столкнуться с чем-то доселе вами невиданным. Постарайтесь не делать резких движений и не принимать неожиданных решений.
2: Весы.
1: Вам стоит посетить какое-нибудь многолюдное и желательно нескучное место. Проведите этот день в гордом одиночестве. Точнее, если проведете, вы лишите себя и других великолепного развлечения.
2: Скорпион.
1: Как никогда стоит быть любезным и раздаривать ослепительные улыбки направо и налево. Попробуйте, вдруг получится.
2: Стрелец.
1: Завтра удачный день для завершения долговременных проектов. Если не завтра, то в самом ближайшем будущем. В то же время начинать что-то новое пока что не стоит.
2: Козерог.
1: Если вы не поторопитесь, вы можете упустить очень неплохой шанс. Фортуна не терпит нерешительности.
2: Водолей.
1: Если не можете позволить себе роскоши провести этот день в путешествии, постарайтесь хоть на пару часиков сменить обстановку. Душа ваша нынче будет сгорать от жажды новых впечатлений.
2: Рыбы.
1: Завтрашний день может показаться вам скучным, однако отсутствие новостей само по себе является хорошей новостью. Хоть отдохнете малость. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
1: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
2: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Милый, зима не за горами.
5: И что?
4: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
5: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
4: Да ты волшебник.
5: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
6: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
8: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
8: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
9: Телефон рекламной службы 25.

Когда по-настоящему любишь своего человека, сомнения не возникают. Всегда хочется его радовать чем-нибудь приятным, даже если это будут даже простые сообщения. Кстати говоря о них, они уже прилетели. Мы вам сообщаем их здесь в эфире. Ольга Сироткина написала: «Передаю привет маме Оле и тете Наде». Огромнейший привет и маме Оле, и тете Наде, и вам, Ольга, конечно же, от Радиохит. Мы двинемся к следующему сообщению. Написал его оператор связи. Всем вечерний приветик из Кисловодска. Всем хорошего окончания выходных и легкого понедельника. Благодарим вас, оператор. Конечно, хотелось бы настоящее имя узнать. Ну что ж поделать, вам пожелаем того же, хотя я уверена, выходные должны заканчиваться хорошо, раз уж появляется желание порадовать еще окружающих. Ну и Анастасия написала: «Котик мой, давай дорабатывай, еда, ужин в столе». Тут я начала завидовать. Можно мне тоже так кто-нибудь напишет? В общем, котик, откликайся, пиши тоже что-нибудь своей Анастасии, а мы двинемся дальше и подарим музыку для всех ваших развлечений и, конечно, работы. Usual Mile Angel и Ultranate Moving to the Sun далее.

0: дома.
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
3: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: И сейчас в Орске плюс 26, ночью ожидается плюс 21, завтра днем плюс 31 градус. В Ясном данную минуту плюс 24, ночью температура опустится до плюс 19, завтра днем поднимется до плюс 32. В Кувандыке и Медногорске плюс 23, на данный момент ночью температура опустится до плюс 16, завтра днем поднимется до плюс 37. И в Оренбурге сейчас плюс 25, ночью плюс 22, завтра днем плюс 31 градус. Информация предоставлена с сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама.
7: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.

0: Австралия. 22 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: На Бурова на Радиохит.
1: Хочется верить, что никакого головокружения, как в треке Авалона Рокста на Vertigo, которую мы слышали только что, ни у кого не наблюдается. Но в любом случае, времечко у нас уже 22.03. А значит, что? Значит, голову потихонечку начинает клонить сон, потому что завтра, как-никак, понедельник, а значит, большинству придется подниматься и идти на работу. Но это все завтра. Мы с вами сейчас, самое главное, готовы успокоиться, приготовиться к замечательному сну, который нас ожидает, чтобы мы, конечно же, могли выспаться. Желательно это сделать как можно раньше. Ну и Радиохит готов стать для вас колыбельной, если вы укладываетесь спать. Ну и, конечно же, самым веселым музыкальным сопровождением, если вы этого делать не планируете. Оставайтесь с нами, веселитесь или отдыхайте дальше. BTS Swim далее, следом Hi-Fi и «Глупые люди».

0: Если дома бегают, летают, часто сильно жить мешают. Не терпим с вредными букашками соседства. Специальные от паразитов купим средства. В сети магазинов «Милый дом» липкая лента от мух «Фумибат» 7 рублей. Ловушка от тараканов «Блокбастер» 22 рубля. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Радиохит, конечно же, поможет не только уложить вас спать, но еще и проснуться, не только своей музыкой, но и дельным советом. Нашли здесь, значит, одну беспроводную капсульную кофемашину на маркетплейсах. Думаю, найти вы ее можете везде. Девушка ей поделилась в Reels, и это целая находка для кофеманов. Он портативный и может заваривать капсулы и молотое зерно. Такой вариант гораздо бюджетнее обычной кофемашины, а также устройство можно брать с собой, что очень упрощает жизнь. Если не хватает времени утром заварить себе кофе, можно это сделать спокойно уже у себя на работе. Так что, если вдруг не слышали о такой истории, можете непременно зайти в любой маркетплейс и попытаться его найти. Мне кажется, такие вещи быстро распространяются абсолютно на все маркетплейсы. Ну а больше дельных советов и информации вы можете услышать здесь. Так что продолжайте нас слушать и, конечно же, наслаждаться хорошей музыкой. Люся Чеботина, «Солнце Монако». Далее, следом «Градусы голые». Встречаем, делаем громче.
1: Поймай настроение. Смотри.

0: Реклама.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: так, активировались вы, конечно, ближе к вечеру, несмотря на то, что завтра понедельник. Да, именно так и сработало, написала Полина Удалова. Передаю привет радиохит из Костромы. Также передают привет она своему мужу Ивану. Пора ехать домой с улыбочкой. Ну что ж, вашей семье, конечно же, огромнейший привет и от радиохит. Спасибо, что слушаете. Очень приятно, что с такого дальнего расстояния. Далее написала Людмила. Мой сыночка, я так долго тебя ждала, и мы снова вместе. Люблю тебя. Ну, такие вот трудные, ранимые сообщения у нас тоже в эфире появляются. Спасибо большое и вам, и сыночке огромнейший привет от радиохит. Далее она написала, кстати говоря, лимончик. За это надо выпить, а мы не возражаем. Да, пейте и лимонады, и чай, и соки, и все что угодно. Радиохит, кстати говоря, напоминает вам, что алкоголь вредит вашему здоровью, если вдруг это подразумевалось. Ну и далее написала Екатерина. Передаю привет своему любимому мужу Анатолию. Включите, пожалуйста, песню «Баста Сансара». Привет вам всем. Также отправляем от радиохит. «Баста Сансара» будет сразу после рекламы. Ожидайте, наслаждайтесь музыкой.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
2: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: И сейчас в Орске плюс 25, ночью ожидается плюс 21, завтра днем плюс 31 градус. В Ясном данную минуту плюс 22, ночью температура опустится до плюс 19, и завтра днем поднимется до плюс 32. В Кувандыке и Медногорске плюс 21 на данный момент, ночью столбы термометра опустятся до плюс 16, и завтра днем поднимется до плюс 30. И в Оренбурге сейчас плюс 24, ночью плюс 22, завтра днем плюс 31 градус. Информация предоставлена с сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама.
6: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

Лана Дель Рей в эфире с ее треком Young and Beautiful. И, конечно, хочется, чтобы завтра вы себя чувствовали именно так. В любом случае, мои пожелания остаются теми же. И, конечно, музыка попытается сделать все, чтобы так и было. Ну, а вы, дорогие друзья, если остаются планы на этот вечер, непременно их осуществляйте. Мы, конечно, все это дело украсим. Ну и уложим вас спать тоже. Всем спокойной ночи, сладких снов, легкого и бодрого пробуждения. Ну, а я с вами прощаюсь, но ненадолго. Была Кристина Бурова, с вами пока-пока.

0: дома. Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Вас, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
1: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продажи.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявления. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.

0: Австралия. Полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Реклама.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: дома.
1: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
0: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 25.

0: дома.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: реклама. В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
1: Подробности на смотри.радио.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: бегают, летают, часто сильно жить мешают. Не терпим с вредными букашками соседства. Специальные от паразитов купим средства. В сети магазинов «Милый дом» липкая лента от мух «Фумибат» 7 рублей. Ловушка от тараканов «Блокбастер» 22 рубля. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
2: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 4 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: В каждом.